святих, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во мне, моление моему, внуши молитву мою, не восстанься, и от лица Твоего судьба моя изыдет. Отче мой, Давид, это правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня Иси, и не обредись во мне неправда, я когда не возглаголю уста моя, дел человеческих за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во сизях Твоих, да не подвижутся стопы моя, а с возвах, я кого услышал вместе, Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глагола моя, удиви милость Твоя, спасаю повающих на Тебя от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеница ока в крови крылу Твоею, покрыши меня, от лица нечестивых постраших меня, порази мою душу мою, держаша дух свой, затвориша уста и глаголоша гордыню, изгоняющий меня ныне водоша меня, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяша меня, колев готов на лох, яко скими набитая в тайны, воскресни, Господи, предвори я и запни им, и избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое, враг руки Твои, я, Господи, от малых от земли, разделив животе их, сокровенных Твоих, исполните чрево их, насытившихся сынов, наставивши останки младенцем своим, аже правда явлюся лицу Твоему, насыщуся, никогда видимися славе Твоей. Тебе, Господи, возвего в душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не посажусь вовек, неже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не посадятся, да посадятся беззаконущие в оче. Хоть и Твое, Господи, скажи мне, сидям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты, си Бог, спас мой, и Тебе терпеть весь день. Помяни чудрота Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века, века суть грех юности моей, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благо прав Господь, всего ради церкви, когда положится грешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кротко путем своим, все пути е Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути, и Гоже из воли душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит, и мочь мою вынуку Господу, яко той и сорвут, то все тенози мои, призри на мя, помилуй мя, яко единород и нищий есть мас, скорби сердце моего умножившися, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои, вишь враги моя, яко умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою, и избави, когда не посажусь, яко повах на тя, не злоби и праве прилюблякуся мне, яко потерпев тя, Господи, избави Боже Израиля от все скорби Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству чудро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче родны меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть вину Тебе единому согрешив, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь, нигда судите тись, ибо беззаконие зачат есим, и во грехе родимя мать моя, себе истину возлюбила си, безвестной и тайной премудрости Твоей я явил мне си, окропиши меня сопом, очищися, умыши меня, по снегу убелюся, слуху моему даси радости веселья, возрадуйся, кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто содержите во мне, Божий Дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычьим утверди меня, научу беззаконным путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от кровей. Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык на правде Твоей. Господи, с ним и отверзишь, и уста мои возвесят хвалу Твою, яко аче бы восхотелось и жертвы дал бы хлубо. Всесожжение не благоволишь.

тут сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Обложу, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержится стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертв рада возношения, и все сожигаемые тогда возложат на алтарь тельцы им. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мученицы Твои, Господи, во страдании Своих венцы прияши нетленные о Тебе, Бога нашего, имущего крепость Твою, мучители низложиша, сокрушиша демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси душа наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в Тебе Отче известно, спасися еже по образу, приимбо крест последовалось и Христу, идея училась и презирать его во плоть, приходит Бог прилежать и же по души вещи бессмертней. Тем же, если ангелы срадуются, преподобный Михаиле, Дух Твой, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, еще лоза истинная, возрастившая на плод живота Тебе, молимся. Молись о владычестве со святыми апостолами, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасать им. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше, святый посети и исцели. Немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас.

Аминь. Паскуйте, готовы, утончилось и делая, душевную же быстро смирилась и просвещение Михаиле, явился если Троице жилище, юж зря блаженнее ясно моли непрестанно всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

радуется, преподобный Михаиле, Дух Твой, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам дерзновения за премногие грехи наши, Ты иже о Тебе росшегося, моли Богородица Деву, много поможет моление Матерне, ко благосердию Владыки, не презы грешных мольбы все чистая, яко милость Ефеси спасти моги, иже и страдать его нас изволивы, скоро да предварят нечедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помоги нам, Боже, спаси наш слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше, святый посети и исцели. Немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко Дениса звезда воссия, мучеников прокла и Илария честное страдание, предозаряющий нас чудес светлостьми, тем же празднуем память вашу, Христа Бога молите, да спасет души наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняем и славим и при все Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне. Иже праведная, любя и грешная, милуя, иже ся зови ко спасению, обещание ради будущих благ сам Господи приими. И наша в час все молитвы, и исправи же вон наших заповедям Твоим, души нашего святите лица очисти, помышления исправи мысли очисти, и извай нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчением их, соблюдаемый, наставляемый, достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, и ко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже, Господи, силы сия твари Судителю, иже за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавый, и победил тем начало и власть, и тьмы сам, Владыка человека любче, прими нас грешных благодарственно сия и молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех узловите нас, ищущих видимых и невидимых, враг пригвозди страху Твоему, плоти наша, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наша, да к Тебе всегда взирающих, и еже от Тебя светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и же возгорящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отцу и Сыну, Деву Марии,

Господь, еженить со мною на мя есть, и ежени собирать со мною расточает. Всего ради благолю вам, вся грех и кула отпустится человеку, а я же на духа кула не отпустит.

отславес Бог своих оправдишися, и отславес своих осудишися. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аминь.

Вышедвластно Божия, изыдут сотворшие благая воскрешение живота, а сотворшие зла.

вам стоит постоянно. Благодать Твоей власти, подлежащая ко всякому благу, наставе и мудрости богати. Воины и вся защита Отечества нашего, в заповеди Твоей победи крепость духа и чтобы спасли от смерти ран и пленения сохрани. Лишенная крова и воизнание, сущее в дома, веди рам, чере питание, любящие, сладкие, крепи, исцели, к смятению вещали сущую надежду благую и утешение продажи. Всем же водись я убиенным и от ран и болезни, скончавшимся прощения, грехов, дарами, блаженных, покоения, сохрани. Исполни нас, я життя, веры, надежды, любви, восстави, платье во всех странах Святой Руси, мир, единомыслие, друг к другу, любовь, обновить,

Иаков, Сергий, Алексей, Пимен, Алексия, священно-архимандритов, Иеронима, Кирилла, спочившие братья и святые обители сия, и рабов Божиих, и романаха Саввы, и романаха Пелофея, и романаха Феодора, и игумена Прокопия, инокиня Анастасии, игумена Косьмы, и Анна, Михаила, Валентины, Александра, Ольги, вождей и воинов на поле брани, за веру и отечество живот свой положивших, и всех, где ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и уеже прости.

schön genutzt werden.

хотя я си человече, тело владычный страхом приступи, да не опалишася огнь бы есть. Божественную же перекровь к общению первой примирися, тя печалившим, даже дерзая таинственно, бражда яжет прежде причастия страшной жертвы, животворящего тело владычне сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые, содетелю безначального Отца, сопресносущный Сыне и сопезначальный, премногие ради благости в последние дни вплоть оболкися и распрынься, и погребися за ныне благодарные злонравные Твоей крови обновивай, растлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя,

благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко нет и в уме си грешного. Но вообще, как мы видим, Сын Твой сподобилась, и благодарю Тебя, как меня недостойного. Причаститесь, обречистых Твоих и небесных дар сподобилась, но, Владыка, человека, люче нас ради мира же и воскресы. И даровава нам страшное сия и жатрящее таинство, во благодеяние освящения души телес наших, дашь быть и симым не в исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, в исполнение премудрости.

соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати Твоего Царства, присвоение новосвятыни Твоей теме сохраняю, Твою благодать поминаю всегда, не к тому себе живу, но Тебе нашему, Владыцу, Благодетелю, и так осего жития, исчета надежды живота вечного, присно сущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты боси истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя боится Тварь во веки, аминь, Владыка Христе Боже, Царю веков, Посадителю всех, благодарю Тебя всех яжими, и си поту благих, и об причащении пречистых, жетворящих Твоих тайн, смолю, будь облажи, человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего, моего издыхания, достойно причащаться святынь Твоих, восставление грехов и в жизнь вечную, Ты боси хлеб животный, источник святыни, плодатель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Дава пищу мне плоть Твою волю, огненцы, и опаляй достойно, да не полиши меня, садетели мой, паща же пройди во уда моя, во вся состава, во утробу в сердце, поболи терни всех моих прегрешений, душу очисти, среди помышления, суставы тверди, скосми, упечу, спросвети, простую петерицу, Сегоми спригвози страху Твоему, присно покрый, соблюди же, и сохрани меня от всякого дела, слова душа тленного, очисти ее мою, и краси меня, удобри, вразуми, просвети меня, покажи мне Твое селение, единого духа, не к тому селение греха, да яко потом причащение, яко в днями не вбежит всякую злодей, всякая страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, чина начале же бесплохно, притечу Твоего премудрые апостолы, всем же Твою несмертную чистую Матерь, их же мольбы благоутробни, приими Христе мой, и Сыном света содела для Его служителя. Ты бы все освящение, единое наше блаженство, души светлость, и Тебе легкоподобно, яко Богу и Владыце славы Сего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет мим. Живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, будешь же ми благодарение сие в радость. Здравия, веселья, страшное же второе пришествие Твое, с подобием грешного стать, одесную славу Твою, я молитвами пречистая Твоя, я Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя, души надежда покрови, прибежище утешения, радование мое, благодарю Тебя, ко мне сподобило имейся недостойного причастника, быть и пречистого тела, и честные крови Сына Твоего, наросшая истинный свет, просвети моя умная очи, сердце, я же источник бессмертия родшая, оживотвори меня умышленного грехом, я же и милость Бога Бога, Люба благоутробная, Мать, и помилуй меня, дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззваниях, пленениях, помышлений моих, и с подобием до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, подашь мне слезы покаяния и исповедания, поеже петь и славить Дитя во всяне живота моего, яко благословенное препрославленность во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видится, Отче мой, спасение Твое, еже си уготовил пред лицем всех людей, свет в откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, проси беззаконие наше, святый посети и исцели, немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наше, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди на свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети, не сребролюбие мира, ве сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее, показано Твоими словесы, наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать Твоими устами, вся учиша поклоняться в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блаженни преподобни, достойны хвалим Тебя, сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстать за христиан непостыдное, ходатайся к Отцу непреложного и не презы грешных молений гласы, но предвори, яко благая, на помощь нас верно зовущих Ти,
ускори на молитву, почтися на умоление Пресвятицу и Пресвятую Богородицу, чтущую Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Богослова Рочу, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыку благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Thank you.

Сами себе и

Хоть и есть и человеческие во будущие страху приступи, да не колишься, он бы есть. Божественный же веков к общению, первые прибились и тебя печалившим, та же дерзая таинственный брашный яшт, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тебя водышне сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи, Иисусе Христе Боже наш, источничая жизни и бесперсия все твари, видимые и невидимые сегодня тюрю, безначальный Господь со Христос, сущный Сыне, и со безначальной премноги ради благости, последние дни в поте болкися, и распнися, и погребися зыны, неблагодарное звон равную Твоей крови, обновивая растлевшую грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, услыши глагол моя, согреши, бо Господи, согреши их на небо пред Тобою, и десен достойный воззреть на высоту славы Твоя, прогнев бо Твое благость Твое западе приступив, и не послушаю Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивцы, Духу терпелив же и многомилостив, не приду себе погибнуть через беззаконие моими, моего всячески ожидаю обращения, Ты бы рекуси чрокалевще пророком Твоим, я хотением не хочу смерти грешника, но и же обратитесь и же выбыть ему, не хочешь бо владыка создания Твою руку погубить, не же боговылишь во погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же ас, аще недостойно есть небеси и земли, и все привременные жизни всего себе повинов в греху, и с востем поработив, и Твой искреннив образ. Но творение создания Твоей быв, не очевевая испугу спасения каянны, на Твоей же безмерной Богу утробе дерзаю прихожду, прими и убой мне, чего любви, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко матеря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира, немощи человеческой исцеляй, труждающийся и обремененный к себе призывая и упевая, и пришед и призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверные плоти и духа, и научи меня совершать его святыне во страсти Твоем, и когда чистым сведением совести моя, святую Твоих часть приемля, соединюсь со святому Твоему телу, и крови имея Тебе во мне живущее, пребывающее с Отцем Святым Твоим Духом. И Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящий тайн Твоих, ниже да немощен буду души же и телом, от ежи недостойно тем предещатися, но даже мне даже до конечного издыхания не осужденно воспринимать и часть святых Твоих, в Духа Святого общения, в напутии живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, яко ты я со всеми избранными Твоими опочник буду нетленных Твоих благ, я же уготовился любящим Тебя, Господи, ниже препрославленно си во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я конечно достойнее же доволь да под кров недиших радуш храма души моя, за неже весь пустый пас есть, и немаше во мне место достойно, еже голову подконите, но яко же с высоты нас ради смирилась о себе, смирись и ныне смирение моему, яко же восприялась и вертепи, и яслих бессовестных послещи, сицу и восприми, и в яслих бессовестной моей души, и воскверненное мое тело в нити, яко же не удостоенности в нити, свечерять эти грешники, дому себе на покаженного, так изволи и в нити, и в дом сверенной моей души. Прокаженный и грешный я, яко же не отрину иси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сицей умилосердися мне грешним, приходящим и прикасающим тебя, яко же не возмущался сей скверных я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возмущайся скверших он и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, из скверного нечистившего моего языка,
Ну да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела и честной Твоей крови, во освящение и просвещение, здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение его злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстней, в снабдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая ныне изречена Твоя благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленно глубоко зверовлен буду, тем же молюсь о Тебе, и ко единстве свят Владыка, освяти мою душу и тело, ума, сердце, червеса и утробы, всего мне обнови и вкорени в страх Твой в десях моих, и освящение Твое неотъемлено от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, как кормляй в мире живот мой, сподобляй меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями пречистой Твоей Матери, невещественно Твоих служителей, пречистых сил и всех святых от века Тебе, богоугодивших. Аминь. Ей, Господи, единый, чистый и нетленный, Господи, за неизреченной милостью и любви наше, все восприемы, смешение чистой и девственной крови, паче и сестра родшая Тя, Духа Божественного нашествием и боговолением Отца Престосущного, Христе Иисусе, премудрости Божия, и миру и сего, Твоим восприятием, животворящие спасительное страдание восприемы, крест, гвоздья, копье, смерть, умертвить моя душетленная страсти телесные, погребение Твоим адово принимает царствие, погреби моими благими помыслы лукавые советования и лукавствие духи разори. Тридневное Твоим и живоносное воскресенье плащу правоца восстави вы, восставимое грехом побожшегося, образы мне покаяния предлагая, преславно Твоим вознесением плотское Божие восприятие, и сие единственным Отца в сидении почты, с подобиями причастия святых Твоих тайн, единственную часть спасаемых получите, снитие им утешителя Твоего Духа сосуды честные, священно Твои ученики соделовы, приятелище, и мне покажи Твоего пришествия, хотя паки прийти и судите в себе неправдою, поговори мне усреси Тебя на облаце судью Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно слово вспомню и воспеваю Тебя, с обезначально Твоим Отцем и Пресвятым и Богим, и жетворящим Твоим Духом на ней пристые в актив Бог. Аминь. Яко настращен Твоим и небесприятным предстоя судилище Христе Божие,

повод вырезаденный мной злых, сесть не спрежи, даже не прийти дневе суждения моего, но святого твоего жертвенника предстоя пред тобою, и перед страшными святыми ангелами твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавое мое беззаконное деяние, являясь и обличая. Вещь, Господи, смирение мое, и оставив все грехи моя, вещь, теку множишься, паче возглавим беззаконие моя, кое оба не содеет звуки, грех не сотворих, кое зло не вообразив души моей, уже бои дело содеев, будут прелюбодействия, гордость, кичение, укорение, кубу празднословить, смех неподобный, пьянство, гротонобесие, объединение ненависти, зависть, серебролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, слаболюбие, хищение, неправду, зло приобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий ут оскверних, растлих, непотребен сотворих, делать еще бы всячески дьяволи, вим, Господи, яко беззаконие мое превзадушу голову мою, но безмерно есть множество щедро Твоих, и милость, и неизреченно не злобе бы Твоя благости, и не есть грех побеждающего человеколюбие Твое. Чем же причудно царю, не злобе бы, Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоя силу, яви крепость Бога утробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного, прими мя, якоже приялся будного, разбойника, буницу, прими мя пребезмерней и с полным делом, и похотью бессмертную, и помышлением бессоветным скрешивши Тебе. Якоже войди на десятый час пришедших приялся, ничтоже достойно соделавших, так прими мне грешного, много бы согреших и оскорнихся, и печалил Духа Твоего Святого, и огорчил Тебя хлебную утробу Твою, и делом и словом и помышлением, ночи и во дни явления же не явление, волею же и неволею, и всем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеешься, и стяжеши слово со мною, а их же разуму непрощенно согреших. Но, Господи, Господи, да неправильно судом Твоим, ниже ярости Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не только немощен есть, но Твое есть создание. Ты, оба, Господи, утвердил и сильно мне страх Твой. Аж же лукавое пред Тобой сотворив, Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим, аще во беззаконие, беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, аз бо есть причина греха, не достоин, ниже довольно возреть и видите на высоту небесную от множества грехов моих, и же не с числа всякое возводение, и коварство, и ухищрение сатанино, и растление, истязание, рукобудие, детрастление, злопомнение, советование ко греху, скоктание и иные тьмочисленные страсти, не скудеши от меня, кими бо не растлися грехами, кими не содержася злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребным, непотребен бы в тебе Богу моему и человеку, кто восставит меня истить собая злая, и талика пакшего согрешения, Господи Боже мой, на тебя уповах, аще побеждай человека, люби твое множество беззаконий, будь ими спаситель и пощадь роду Твоим, и милости Твоим ослаби остави, прости ми вся, и ликоти согрешив, яко многие зовы исполнися душа моя, и не есть во мне спасения и надежды, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не суди меня по деяниям моим, но обрати и заступи, избави душу бы от совозрастающих ей зол, лютых восприятий, спаси меня ради милости Твоя, да и держи умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, стяни живота моего, Ты бы си Бог кающийся, и спас грешающих, Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым имя Благим, и животречим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Ваше по крови только те, кто готовился по святому причащению, по праву Духа Православной Церкви. И самое главное,

преподобных всех

0: составы утвердились косми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мясь призвозди страху твоему, присно покрыся, вреди же и сохрани мя всякого дела своего душетленного, очисти ее и омый украси мя, удобри и вразуми и просвети мя, покажи мне твои сирене единого духа, и не к тому сирене греха, да яко входом притещением, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники тебе приношу вся святые, чины начали же бесплотных, притечу твоего, мудрые апостолы, сим же твою нескверную чистую матерь, и же мольбы Бог утробней прими Христе мой, и сыном света содевай твоего служителя, ты бы и сей священий единый наших, блажа души святость, и тебе ли подобную, яко Богу и воды сосов все высылаем на всяк день. Тело Святое Твое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная, восстановление грехов. Будешь же мне благодарение сия в радость, здравие, веселье, в страшной же второе пришествие Твое сподобие. Мя грешно гостать, я действую славу Твоя, молитвами пришествия Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, святи помрачена моей души, надежда по крови, прибежище, утешение и радование мое. Благодарю Тебя, сподобивая мя истине сонного, причастники быть и причистого тела, чистой крови Сына Твоего, народший истинный свет, прости мое умное очи сердца, еже источник бессмертия родшая, а живот ремя обреченного грехом, я же милостивого Бога, любо благодробной Мати, помилуй мне даже мое умерение и сокрушение в сердце моим, и смирение в мыслях моих и воззвании, и пленение помышлений моих, и сподоби мне до последнего издыхания, не осуждены принимать и причистить тайное священие, восцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и славите тебя, восстяни живота моего, яко благословенное и препрославленное и во веки. Аминь. Ныне отпущающий раба твоего Владыко, по глаголу твоему с миром, яко ведество отче мое спасение твое, еже и си угодовал пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славы людей твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же и Сын на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы оставляем дочкам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Як Христа, Сила, слава, Царство,
0: аминь. Уст Твоих, якоже свет восхня воссевший благодать, вселенную просвети, не серебрелюбие мира, весь сокровище снизка, высоту нас преднамудре показа, но Твое имя свое сына козуе, очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душа нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приявости божественная благодать, и Твоими устами вся учившая поклонитесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все Божие преподобнее, достойны хвалим Тебя, и все бы наставники, яко божественно являя, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Предстательство христиане постыдное, ходатайство к Отцу непревожное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитве почестное умоление, предстательствующий пресно Богородице, чтущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейший славнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления благословорочую, сущую Богородицу тебя величаем.
1: Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и святейший Владыка благослови. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Thank you.

分かるから。

Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во христианстве, во всем крещении людях,

нашу Богородицу и Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христос.

sólidos.

по враму, яко пленен послот протаич его, сочте своих сих домочадец, Христа

лучася, возде к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, подобрися нисходящим ров, слышу, но сотвори мне за утро милость Твоя, ко натя оповак, скажи мне, Господи, путь, вань же пойду я, как Тебе взять душу мою, и сними от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить воля Твоя, как Ты и Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь имя правдою Твоею, изведешь от печали душу мою и милости Твоей, потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моя, каз раб Твой есмь. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не в ниде с уст рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде.

веки веков. Аминь. На Господа уповах, как уречете души моей, приведай по горам, яко птица, яко сей грешница нарекоша лук, уготовша стрелы в туле, и состреляйте во братцы правое сердце. За ней же ты совершил и сей не разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем. Господь на небеси престол Его, Отче Его на нищего презираете, вежде Его испытайте, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Подождит на грешнике сети, огнь и жупел, дух бурен, часть чаши их. Яко праведен Господь и правды возлюби, правоты и видя лице Его.

Господи, яко Господи преподобный, яко умалишися истины от сынов человеческих, суетно глаголы кижда ко искреннему своему, пусть не льстивые в сердце и в сердце глаголуша злая. Потребит Господь все устны льстивые, язык велеречивый рекшие, язык наш возвеличим, устны наши при нас суть, кто нам Господь есть. Страсти ради нищих и воздыхания убогих ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро роженное, искушенное земле, очищенное седьмирицею. Ты, Господи, сохранишенный и соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крестнич честивее ходит по высоте Твоей, множилось и сыны человеческие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

«Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Стужающий ими возрадуется, аще подвижися, аж же на милость Твою повах возрадуется, сердце мое спасение Твоем. Воспою, Господи, ве благодеевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

печать на камени надлежащая, яко царя спящего и не стрижаху Христа, и ангелей славляху, яко Бога бессмертно, жены же взываху, воскресе, Господь, подая мирови верию милость. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. Тридневным погребением Твоим пленивый смерть, и истлевший человека живоносным восстанием Твоим, воскресивший Христе Боже, яко человека любит, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко нашего воскресения сокровище, и на Тя надеющееся всепетая, от рова и глубины прегрешений возведи, Ты бо повинный греху спасла еси, росши спасение наше, еже прежде Рождества Дева, и в Рождестве

Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе слава.

якоже плакашеся, приниче во гроб, и видя два ангела в белых ризах сидяща, единого у главы, единого у ногу, где же бережало тело Иисусово, и глаголоте Иона, «Жено, что плачешеся», глагола има, «яко взяша Господа моего, не вем, где положивши его, и сия рекши, обратися вспять, и види Иисуса стоящего, и не видишь, як Иисус есть, глагол Иисус, жено, что плачешеся, кого ищеши, она же мняше к вертоградар есть, глагол ему, Господи, аще ты си взял его, повежь ми, ты си положил его, я возьму его, глагол Иисус Марие, она же обравшися глагол ему, равуни, еже глаголица учителю, глагол Иисус, не прикасайся мне, не убо взведох к отцу моему, иди же ко братьи моей, ирцы им, воскажду к отцу моему, и отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. Приди же Мария Магдалина, поведающий учеником, яко видя Господа,

Твоя и благословит искаяние Твое, посети мир Твой милостью и щедротами, под вечерок христиан православных и непослинаны, милость Твоя богатая, молитвами все пречистого зачта нашей Богородицы Христа Деву Марии, силою снага и животворящего Бога Христа, Христа честных небесных и бесплодных, Святого славного пророка Предтечи, Инквизителя Иоанна, святых славных и всех вольных апостолов, святых славных и заповедных учеников, преподобных и богомольных отец наших, преподобного и богомольного отца наших отсердия, игумена Радонежского, чудотворца, святых праведных Богоотец Акима и Анны, и святых отцов, святых Вселенских соборов, их же и памятные свершаем, и всех святых.

Братья и сестры, завтра в нашей святой обители будут совершены три божественные литургии. В половине шестого и половине десятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. Завтра в 17:00 в Троицком соборе будет совершен соборный акафист Пресвятей Троицы. На предстоящей седмице во вторник память святого равноапостольного великого князя Владимира. Накануне будет совершено всеночное бдение, в сам день праздника три божественные литургии. В половине шестого и половине девятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. В субботу память преподобного Серафима Саровского. Накануне будет совершено всеночное бдение, в сам день праздника три божественные литургии. В половине шестого в трапезном храме, в половине седьмого в Троицком соборе и в половине девятого в Успенском соборе. Братья и сестры, 28 июля сего года, во вторник, Русская Православная Церковь празднует память святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Святой Руси. По традиции, после Божественной Литургии из Кремлевского Успенского Собора будет совершаться крестный ход на Боровицкую площадь к памятнику Святому Крестителю Руси и праздничное молебное пение об Отечестве нашем, сохранении православной веры и всех народах, живущих в пределах исторической Руси. Крестный ход и молебное пение возглавит Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ковчег с частицей мощей будет изнесен крестным ходом на Боровицкую площадь, а после праздничного молебна к нему будет открыт доступ молящимся. Призываем всех прихожан принять участие в праздничном молебном пении. Молебен начнется в 12 часов дня у памятника князю Владимиру, куда можно прийти по Манежной улице. Вход на Боровицкую площадь к памятнику откроется в 10 часов утра и будет свободным. С праздником!

0: Господи, святому воскресению Твоему, осудися смертное мучительство древом, неправедною смерти осужденную Ти, Господи, отнюду же, князь тьмы Тебе, не одолев, праведно изгнан бысть.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, от Тебе приближися, и зубы не возмог смерти тела Твое, челюстьми сокрушися, отнюду же спаси, болезни разрушив, смертная воскреслась и тритневен.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, бездну родшая благоутробие Тева, душу мою озари светоносным Твоим сиянием, я когда достойно воспою Твоих чудес бездну.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, стрелою греховную уязвленных нас слово видев, яко благодетель ущедри, отнюда же несказанно соединися всечистая плотью из Тебе, и же из Тебе пребожественный.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, и же от Никея, яко же от некоего небесе, всюду воскремевшее слово живаго Отца и сего показавшее враги громом избиены, священными словесы да почтутся.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, духоборцев, дух лукавый, святым духом Христоса в своей церкви далече от гна, вторым действом собора совокупив.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, Отец, благочестивое собрание, стекшееся иногда на Евтиха воистину спаса проповедов, в нераздельных естествах сугубых божественного отца Кирилла учением шествующие, явы и яви и пребывающие.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, число 630-е благочестивейших мужей, Евтихову прелести, Севирову ересь низложивше, достигоша воспети сицы Христа по Твою существу проповедуем, шествующие речением Кирилла Блаженного.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и же не проповедует во Твою естеству и действий Христа слово Отче, приемлет, приимет анафиму, четвертый Бособор святых Отец, единомудренно сице проповеда, все уба их да ублажим.
1: И ныне и пресно и во веки веков, аминь. Преславная Тебе возглаголошася в роде родов, я же Бога Слово во чреве вместившая, чисто же прибывшая Богородице Марии, тем Тебя все почитаем по Бозе, предстательницу нашу.

0: Господи, святому воскресению Твоему, Ты, вошед на древо нас, болезнуешь и волею благоутробне спаси, и терпишь и язву примирения ходатайственно, и спасение верным, ею же Твоему милостиве, вси примирихомся родителю.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Ты, имя очистив от язвы душею, язвенного змеевым угрызением кресте, и показалось и свет во тьме древле мне служащую, слежащую, и в отление крестом Бога ад сошед венец воскресил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, змий поползы, из Эдема мне обожение желанием прельстив, вержи в землю, но иже милости в естеством благоутробен, ущедрив богосодела во чрево Твое в сердце, и подобен мне быв Мати Деву.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, благословен плод Твоего чрева, Дева Богородицы, всех радости, радость по всему миру родила еси, и веселье воистину разгоняющие, печаль греховную Бога невесту.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, твари служитель явся, арий безумный, и Македоний паки мерзок явлся, гиене огненей равно мучатся со эллины.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, седьмию соборы священными святых отец, честную церковь уяснил еси Христе, якоже седьмих светильник светом прелести тьму прогнав далече.
0: Святые отцы, молите Бога наш, иже севира бесстудно преклоншеся словесем, яда смертоточного исполненным, посрамистися присно отлучающейся всей церкви, якоже волцы и пси хищнии.
1: Святые отцы, молите Бога нас, ликовственницы и вернии, вседетели и спаса во двою нераздельных существах, и хотениях сугубых и действиях почитаем, тем же севира прелести в конец отвращаемся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, придите, севира Иакова, мне благополучных прелесть, сими Феодосия Диаскора отмещем, яви четвертый же собор благочестивых отец воспоем песни божественными.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Херувим и Серафим явилась иси выше Богородицы, Ты воедино прияла иси невместимого Бога во Твоем чреве нескверная, тем же Тя вся верь, тем же Тя все верни песни чистые.

0: тому держава смертная возможет держать и человеки. Христос басниди, сокрушая и разоряя силы я. Связуем бывает ад, пророцы согласно радуются. Предста глаголище спасущим в вере изыдите, вернее воскресените.
1: Возрепеташа доли преисподней днесь, ад и смерть единого Троице. Земля поколебайся в ратнице же адовой, видевши тебя ужасошися. Вся же тварица пророки, радующиеся, поет тебе победную песнь. Избавителю Богу нашему, разрушившему ныне смертную силу, да воскликнем и возопием ко Адаму и к сущим из Адама. Древо сего паки в виде, изыди вернее воскресенье.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светильнице пресветлей истины Христовы, миру явистися на земли. Воистину блаженнейшие отцы боговещания, иссушившие ереси хульных языковредий и угасившие пламеновидные злославных смущения, тем же, яко святители Христовы, молитесь, а спастися нам.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь, обновила иси чистое божественным Рождеством Твоим, истлевшее во страстях земнородных мертвенное существо, и воздвигла иси вся от смерти к животу нетления, тем же тебя подолгу блажим все, Дева Препрославленная, яко же про

0: Господи, святому воскресению Твоему, своя плещи дав, и же от девы во площа, на раны, рабу прегрешившу, биен бывает, владыка не повинен, разрешая моя согрешения.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, предстоя в судищу суди, законопреступных, яко осудимый и повинен бывает, и заушает бренною рукою, создава человека, яко Бог, и судья праведной земли.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, избранная вся и добрая, явшаяся Богу прежде создания, светлостью воспетая, светолитием Твоим поющая Тебя просвети.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Бога человеком родила, и чистая, воплощенная чистой кровей Твоих, избавляющая согрешений многих, любовью славящая и почитающая Тебя, Мать и Деву.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, врази Твои вошумеши, и ненавидящие Тебя главу воздвигоша, спаси в мале, но абия подоша, не терпящий глаз от рук духовных.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, солнце, солнце сугубо озариша, Сын и Дух от Отца, не созданий, все безначальней, обоим Отец един, виновен, веруется.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, рцы нам безумный, севере и суетный, единое естество сложно, безначально, свет, слово, очи и сына, аще бы сице речеше и другое естество, знаменал еси, плоть бы и слово, не едино существо, но сугубо сущее окаяние.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, едино рекше естество слова, на виде воплощение естество человечества, кроме изменения всяческие смешения, Александрием, учитель же и предстатель, ясно два естества и хотения, научая православно мудрствовать и хотящий.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, два естества Христова все проповедуем, неслиянно всякое нечестие Евтихия вернее, обидя скоро безумного попирающее, последуем пределу святых Отец и Кирилла Божественного речения.
1: И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Херувимская носила Ты, Богоматерь чистая, Ты вместилище, Ты и приятелище Слова Отчей Бога, от пречистых ложесн вплоть облегшегося, тем же во Твою существу из Тебе воплощемуся, поклоняющийся непрестанно.

0: Господи, святому воскресению Твоему, за Твоя рабы, подаешься Христе, и полоните ударение терпиши, свободе ходатайств напоющим, к Тебе утренней воспевает Твое божество.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, божественную Твоей силой Христе, немощью плотскую крепкого не сложил еси, и победителями смерти спаси, воскресением показал еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, лестницу узрев Иаков, к высоте утверждену, образу научися низку, собрачное Тебе, Тобой, Бог, человеком приобщися, всечистое, владычестое.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, избавление вечное Тобою, Дева, ныне обретши усердно зовем Ти, еже радуйся, Богоневестная, и Твоим светом возрадовавшися, всепетая песнь Тя поем.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, божественный виноград Христов, иже от Египта принесен, тем многоотчаяния и отчаянно губителя, в зверие первие поядаху, праще уже святых отец далече отгнашися.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, божественным сиянием трисиянным ум просвещше, честни отцы единого проповедаша, честные Троицы Христа Господа, сугубо естествы и хотений.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, оси вире естеств Христовых не сливай, люте законопреступне, и божрителие, и приблажение, и учители все, во Твою существу и во едином Христовом лице, провозвестивше всем изложиша.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, прият естество человеческое, яви безначальные очи, слово, яко человека любит, хотя ущедрите нас погибших, тем же того проповедую во Твою существу и хотению.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, низложи всевира четвертый собор и диаскора, Христа хулящий, извещая свиток Леонта, первоседальника римского зело добре, сугубо естества спасова несекомо являя.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Матернее дерзновение, еже к Сыну Твоему имущих всечистое, сродного промышления, еже о нас не презри, молимся, яко Тебе, едину христианику, владыца, очищение милостивно.

0: Господи, святому воскресению Твоему, воспоминав у Тебя заключенные в аде души и оставшиеся праведных, и от Тебе спасению молякуся, еже крестом Христе подал Иси, преисподних пришед яко благоутробе.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, одушевленному Твоему и нерукотворенному храму, разрушенному бывшую страданьми, возрите паки лик апостольский отчаяся, но паче надежды поклонься, воскресше повсюду проповеда.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, законни эти образы и пророческое проречение, яви предвозвещаку, хотящую родить и благодетеля чистое всея твари, многочастнее и многообразнее благодетельствовавшего верно воспевающих Тя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, устраншегося древли наветом человека убийцы Адама, первозданного райские, божественные сладости, неискусобрачная паки возвела и сии роши, и же от преступления нас избавившего.
0: Святые отцы, молите Бога нас, Бог, Бог богов Господь, Давид прежде воспев глагола и призвал восток от конец всея земли даже до запада, их вселенские соборы Отец над знаменуя.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, седьмь столпов утверди премудрость Божия Твою Церковь, Владыка, седьмочисленными соборы священных Отец, неуклонно соблюдаемо от всяких ересей.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, стыд лица да покрытий в тихие диаспора, сияние боесловивших естества Христова, не в привидении бонного обожения естество земнородных прият.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, два послания Кирилла, я же ко сингелу, посланная иногда востоку преобладающие обличают Севирову всю прелесть, благочестно Христа проповедующая.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Кирилл Христа проповедует во двою естеству и действиях сугубых, Севира несмысленного ересь отсицая, тем же в сего учениях того прибудет.
1: И ныне и пресно и во веки веков, аминь. Деву Тя и чистую преславную Богородительницы Марии, благочестивее воистину проповедуем, заграждающие бесстудные

0: апостол проповедания, отец догматы церкви единую веру запечатлеша, я же ирису носящий истины из ткану от еже свыше богословия, исправляет и славит благочестие великое таинство.
1: Высоким проповеданием Божию церковь услышим вопиющую, жажда догрядет ко мне и пьет чашу юже держу. Чаша есть премудрости, сие питье истины словом почерпу, воду проливающую не прикословия, но исповедание южепия нынешний Израиль богозрит, вещающая. Видите, видите, яко сам аз есть и не применяюся, аз Бог первый, аз же и посихи, разве мне нести, много отнюдь, отсюду причащающиеся насытятся и восхвалят благодать.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, древом умерщвляется Адам, волею прислушания соделав, послушанием же Христовым паки обновляем тесть, небо ради распинается Сын Божий препрославленный.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Тебе воскресшего Христе из гроба тварь вся воспе, Ты бо жизнь сущим во аде процвел еси, мертвым воскресение и же во тьме свет препрославленный.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, преиспещрену, пропозлощену, утварь, Тя имущу возлюби Создатель Твой, Дева и Господь, превозносимый Отцев Год Боги препрославлен.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, очищается от раковицы

0: уважающему Господа во славы плотью распята, не распята же естеством божественным, яко во Твою естеству единого величаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, и жители всем восстанию неверующие, ко Христу ушедший в гробу научитеся, яко умышлен бысть и воскресе, паки плоть жизнодавца, но уверение последнего воскресения на неже уповаем.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, радости нам вечные ходатайца и веселье явилась Иси, Преснодева от раковицы, Избавителя родши истинную и Духом Божественным того чтущих, яко Бога избавляющего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Пая Давид, Твой пратец пречистый, Тя ковчег именует святыня божественная, Преестественне Бога вместившую, В отеческих сидящих недрях, Его же непрестанно вернее величаем.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, не подобает приложите или оставите, что священного предания православные нашей веры, в ней же поверно крестихомся, а иже приложители сия веры правду предани будут прещению проклятия.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, радостью и сердце все взыграем священное собор Отец Совокупше, тех, бо ради свет видиком православия, светильницы бо явившися, вся наставляющих правом учения обретением.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, душа мы спросим очищение, благочестное житие препроводить и почимся, якогда причастницы будем святых отцем, иже скрыша правых учений богатства нам чадом их.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, пришедший вир Христову благославную церковь льстивый и отмщение советом отец благочестивых пуления ради и хитрословесия своего прият праведного и отрывает учителя сословия осужденный.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу естества Христова, что сливаешь и смешение вводишь и слитие, крестную страсть и погребение прилагая бесстрастному божеству единородного Слова Божия о окаянии Сибири, тем же великого Твоего хуления гнушаемся.
1: И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Брови и дерзость вкупе враждебных рождейся от девы низложи, и советы злословящих содетеля, верных же собору тверди, не поколеблем, яко Бог, рог вознесы и верою крепивый, дотя

0: вошедший внутрь гроба, Мария, удивлявшаяся, и Христа не знающий, яко вертоградаря вопрошаше, «Господи, где положилось и тело Иисуса моего?» Званием же того, познавши быть и самого Спаса, слыша, «Не прикасайся мне к Отцу, откажь дурцы и братья мои!»
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Отец Божественный, гнесь память празднующим моленьми, тех молимся щедры, всякого вреда ереси избави люди Твоя, Господи, и вся сподобие Отца Слово славить и Всесвятаго Духа.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Радуйся, Божия палата, радуйся, горо пресенная, радуйся, неопалимое купино, радуйся, престоле славы, радуйся, божественная трапеза, радуйся, ручка всезлатая, радуйся, светильничем всесветлый, радуйся, легкие облачи, Дева Мария, Матерь.

сексуальных абортов, и потом

покажи, но не мощно.

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуме звание мое, вон мне глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, и я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану Ти узреши мя, яко Бог не хотя беззакония Ты иси, не приселится к Тебе лукавно, ниже прибуд беззаконицы пред очима Твоима, возненавиделся все делающие беззаконие, погубившийся глаголыше лжу. А мужа кровельстиво внушается Господь, аж же множество милости Твоя, в недоудом то поклонись ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, наставь правдой Твоей, враг мой, ради исправь пред Тобой путь мой. Я конец свой стих их истины, сердце и суетно, гроб отверть гортани, к языки слимым щаху. Судьи им, Боже, дай Твои мысли своих, по множеству нечести их и зрения. Яко прегорчишу Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, их возрадуются. И все лишися в них и похвалятся Тебе, любящее имя Твое. Яко Ты благословишь праведника, Господи, ко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище вылыси на род и род, прежде даже горам не выйти, создатися земле и вселение от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, реклыси. Обратитесь о Сынове человечести, яко тысячу лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо еди стража ночная, уничижених лето будут, утро, которого мимо едет, утро просветит и предет, на вечер отпадет, ожестит и схнет, яко исчезохом гнев, Ты в ярости Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гнев Ты меча зохом, лето наших опаучено поучахуся, не лет наших книг же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труды болезнь, яко преди кротостно не накажемся, кто весь держал гнева Твоего, и о страха Твоего ярость Твоей чести. Несницу Твою так скажи мне, окованное сердце в мудрости, обратися, Господи, доколе молен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, а все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиренные си, лето вняже видихом злая, и призви на рабы Твои, на дела Твои, наставя сыны их, и буди святость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости сот воспою Тебе, Господи, пою, разумею пути непорочные, когда придешь и ко мне, прихождав не злобей сердце моего, посреди дома моего, не предлагав предачи моему вещь закона преступную, творящее преступление возненавидя, не припи мне сердце строптиво, уклоняющихся от нелукавого не познав, а клеветающих глота искреннего своего, всего изгоняв, гордым окаменю с этим сердцем, сим не едя, отче мой на верной земли, послаждайте со мною, ходя по пути непорочной семьи, служаше, не живеше по святому, готворе гордыню, глаголь неправедно не исправляешь пред очима моима, во отрезбе все грешной земли, еже потребите от града Господня, вся

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А разрушилась и крестом твоим смерть, а отверзлась и разбойнику рай. Мироносицам плач приложилась и апостолам проповедать и повелилась и. Яко воскреслась и Христе Божие, даруй мир и велю милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Препрославленный Христе Божий наш, светило на земле Отцы наши основавый, и теми ко истине вере все они наставивай, много благоутробне, слава Тебе, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Те наречем благодатное небо, яко высилося солнце правды, райка прозевлась и свет нетления, Дева, яко пребывалась и нетленно, чистую Матерь, яко имелась и на святых тых объятия Сына всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладает мое всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, сохрани.

Боже, святый крепкий, сыды бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, сыды бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святый, посети и исцели немощи.

0: Отче наш, ежеси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Ты и так, и

запечатлеша, я же резана сящий истинный сканут, я же свыше богословия, исправляет и славит благочестие великое таинство. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя и грешным милуя, и же вся завыка спасения и обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитву, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, погради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их заблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения.

да не мудрый свет и преступный, и исправить такое наше дело не заповедь на их, молитвами вечистых